Болма є в мужд, нураш є в тіть, ляйце цалій, плав лев низан як уліпель, сарнен баєс сейтехт, май нас ляйтет сейть, пэря вептек я радес. Камрад тэнь соні олме пэл салэнь, пых тэлэнь чурь в путь вэнч сейдне, ласкай сей им лекек парки силе, вайваш, вайваш олме лиень. Тана ленита, ночь купеев, вавской сылп ниргуле флэм, чалма соне кухтали хьяварь, ники смоджа гусон али вял, сей туйны нити я цильке олма, тата мун вальде, я найхтала сонень, нихта луэсе, я луйки шкурт.